Во зоб-зоб фестивалу в Верицах слышишь о жинца актуальный приноск. На вернисажу вас пшепшосуем до Сарского музея в Увимище. Допоминаме на вужеского фотографа Эриха Шута, его тверби межаша витпетка, теке вы новый устаянце обживуваш. Йо, а до нашего Сарского тюженика новый цасник, цоме, теке ищи с вами поглебнуш.

Во зоб-зоб фестивалу в Верицах слышишь о жинце актуальный пшиноск. На вернизажу вас пшепшосуем до Сарского музея в Увимище. Допоминаме на вужеского фотографа Эриха Шута, его тверби межеша витпетка текове новой устаянце обживуаш. Йо, а до нашего Сарского тюженика новый цасник цоме теке ищи с вами погледнуш.